посетили Сасатуян Витаде, Викаши, Пириди, Лаян Витанаде, Знаю Паддатия Пинави Митаде, Рудире, Павитратия.